0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в туре за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В штате Мичиган в горящем доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей. Отец застрелил семью, а затем покончил с собой. Украинского дальнобойщика признали виновным в автомобильной аварии в Томасвилле, в которой погибли два человека. В понедельник абоненты T-Mobile сообщили о неполадках в работе мобильных устройств, жаловались на проблемы с связью, уровнем сигнала и доступом в интернет. А также вечером в понедельник о сбоях сообщили абоненты нескольких крупных операторов мобильной связи. Сервис Down Detector получил тысячи сообщений о неполадках от клиентов T-Mobile, Verizon, AT&T, Boost Mobile, US Cellular и Mint Mobile. Франция сравнила Соединенные Штаты с КНДР по ситуации с правами человека. Американские дипломаты бойкотировали выступление французских коллег в ООН. Сегодня в Белом доме прошла встреча президентов Соединенных Штатов и Украины, а также встреча Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Москву и Подмосковье атаковали почти 400 украинских беспилотников. В Чехове дрон попал в многоэтажный дом, а в Подольске горит склад. А тем временем главный конструктор украинского производителя ракет Firepoint заявил о возможных ударах баллистикой и по Москве уже этой осенью. Власти России после ударов Украины в Азовском море предложили устанавливать на сухогрузы пулеметы и мобильные ракетные установки, правда, за счет владельцев судов. И сильное землетрясение в Японии. Люди блокированы в разрушенном торговом центре. Есть пропавшие без вести и погибшие. По меньшей мере 50 человек получили травмы. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом чуть-чуть меняется прогноз топтиков со среды. После сильных гроз во вторник уже со среды грозы прекратятся и будет переменная облачность. Но столбики нервов останутся по-прежнему на отметке где-то 80-82 градуса по Фаренгейту. И сухая погода продлится до воскресенья. В портном метро Ире около 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус. В районе Большого Сиэтла 75 градусов в среднем без осадков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM порта метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания.

0: сегодня вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carpedro Top в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 24 июля пожарные в штате Мичиган получили вызов о возгорании в жилом доме в округе Оттава. Приехав на место происшествия, они обнаружили в горящем доме 8 тел, двоих взрослых и 6 детей. Как сообщил капитан офиса шерифа округа Оттава Джеймс Паркс, погибший взрослый — это 47-летний Кристофер Каралькевич из Гранд-Хейвена и его 39-летняя жена Аманда Каралькевич, также из Гранд-Хейвена. Имена 4 детей полиция не раскрывает, но уточняет, что среди погибших 4 мальчика в возрасте 15, 12, 11 и 5 лет и 2 11-летние девочки. По данным офиса шерифа, 4 мальчиков были родными детьми супругов, а 2 девочки – приемными. Все 6 были найдены в своих спальнях. Аманда Каралькевич и 6 детей погибли от огнестрельных ранений. Следствие квалифицировало их гибель как убийство, сообщил представитель шерифа. Смерть Кристофера Каралькевича признана самоубийством. По версии следствия, убийства могли начаться поздно вечером 23 июля и продолжаться до раннего утра 24 июля. Признаков борьбы на месте происшествия не обнаружено. В офисе шерифа также заявили, что никто, кроме Кристофера, не стрелял из пистолета, которым были совершены убийства. Кроме того, при пожаре погибли несколько собак и как минимум одна кошка. Следователи считают, что пожар был устроен уже после убийства. Были подожжены подвал и первый этаж дома. Там зафиксировано самое серьезное повреждение. Дом ранее не фигурировал в полицейских сводках, и до данного момента следователи также не обнаружили признаков борьбы, сообщили в офисе шерифа. Подозреваемых по этому делу нет. Власти просят жителей обращаться к ним только в случае, если у них есть фактическая информация, и воздерживаться от распространения догадок и предположений. Это гораздо больше, чем просто новость. Это трагедия, которая затронула десятки, если не сотни людей в округе. Мы скорбим вместе с семьями погибших. Конец цитаты, сказал Спаркс. В заявлении родители Аманды Стив и Бекки Луэлл назвали дочку добрым и преданным человеком, который любил свою семью и учеников. Мы дорожили каждым моментом, проведенным с ней и с ее 6 детьми. И словами просто невозможно передать наше горе. Мы молимся о покое и утешении, переживая эту ужасную утрату и вспоминая их жизнь. Просим средства массовой информации в ближайшие недели и месяцы не давать нашей семье возможность пережить это в частном порядке и уважать личную жизнь всех, кто любил Мэнди и детей. Конец цитаты, говорится в заявлении. Ее родители не находят слов, они просто раздавлены. Конец цитаты, сказала двоюродная сестра Аманды Эмили Джонс. По словам Джонс, Аманда любила своих детей и путешествий и недавно получила степень магистра в сфере образования. Она преподавала в системе государственных школ округа Гранд-Хейвен, где сейчас оказывают психологическую помощь сотрудникам и ученикам. Если и был человек, который действительно приносил свет в любую комнату, то это была Мэнди. Конец цитаты, сказала она. Кристофер Каралькевич работал в Американской кардиологической ассоциации. Пресс-служба организации распространила следующее заявление. Я цитирую. Национальный офис Американской кардиологической ассоциации уведомлен о том, что один из ее бывших сотрудников оказался среди погибших при трагических обстоятельствах в пятницу в доме на западе штата Мичиган. Кристофер Каралькевич работал в ассоциации с сентября 2023 года до начала июля 2024 года, когда его трудовые отношения с организацией завершились. За время работы он занимал должность национального вице-президента по продажам и маркетингу, курируя подразделение, отвечающее за обучение сердечно-легочной реанимации, оказание первой помощи и соответствующие продукты. Он работал дистанционно из дома, выполняя задачи для национального офиса. Как организация, объединяющая специалистов, посвятивших себя помощи другим, мы потрясены новостями из Гранд-Хейвена и выражаем соболезнования близким погибших. Конец цитаты. Мы пытаемся понять, что же произошло. Мы ищем ответы для семьи, для всего нашего сообщества и для наших сотрудников, сказал Спаркс. Ну а у дома семья и друзья устроили стихийный памятный уголок, принесли цветы.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: На кадрах видно, как грузовик на огромной скорости проезжает перекресток и врезается в несколько автомобилей. Это ДТП произошло в Томасфилле на пересечении шоссе 43 и South Industrial Park Drive. На месте погибли тренер Академии Уилкокс Вуди Эрл Бек III и Эшли Мари Спрингер. Третью женщину-очевидцу сумели вытащить из горящих обломков. Дмитарко, который на момент аварии проживал в Пенсильвании, управлял грузовиком компании 4US Transportation Company. Судебный документ указывает, что он отвлекся на мобильный телефон. Андрей Дмитарко первоначально обвинялся также еще по двум эпизодам убийства с использованием транспортного средства, однако эти обвинения были сняты в рамках соглашения с обвинением. Согласно условиям этого соглашения, Дмитарко получил по одному году лишения свободы по каждому эпизоду. Сроки назначения последовательно будут отбываться в окружной тюрьме округа Кларк. В зачет наказания ему засчитали 1 год и 65 дней уже приведенных под стражей. Тем временем Департамент внутренней безопасности DHS распространил специальное заявление после того, как иммиграционная таможенная служба направила запрос об удержании его под стражей. Этот гражданин Украины был допущен в нашу страну по решению администрации Байдена. Теперь по его вине погибли 2 человека. Он признал вину по 2 эпизодам преступной небрежности, повлекшей смерть. АИС направил запрос, призывая власти Алабамы взаимодействовать с нами и передать его нам после отбытия наказания, чтобы мы могли выдалить его из страны. Конец цитаты заявила замминистра Лорен Бис. Дмитарко въехал в Штаты в 2024 году по гуманитарной программе «Пароль для граждан Украины», действовавшей при администрации Байдена. В том же году он подал заявление на рабочую визу, которую ему также одобрили.
2: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: В понедельник абоненты T-Mobile сообщили о неполадках в работе мобильных устройств, жалуясь на проблемы со связью, уровнем сигнала и доступом в интернет, что вот известно на данный момент времени. Сообщения о проблемах начали поступать на сервис Down Detector примерно в 16:00 по времени восточного побережья 27 июля. При этом Down Detector, отслеживающего сбой в работе сетей, за 1 час было зафиксировано более 61 тысячи жалоб, касающихся T-Mobile. Почти половина, это 44%, сообщала о проблемах с самим мобильным телефоном. Другие жаловались на отсутствие сигнала и проблемы с мобильным интернетом. До сих пор непонятно, в чем именно заключалась вообще проблема и что стало причиной блэкаута с T-Mobile. Компания не подтверждала долгое время факт сбоя в сети T-Mobile в социальных сетях, а потом выпустила специальное сообщение следующего содержания. Наши специалисты активно работают над устранением технических неполадок, затронувших части клиентов. Мы занимаемся решением проблем со связью в приоритетном порядке. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи и задействуем все имеющиеся ресурсы для скорейшего устранения сбоя. Конец. Так говорится в заявлении представителя T-Mobile. Позже T-Mobile опубликовала аналогичное заявление в соцсети X. Ну а тем временем, вечером в понедельник о сбоях сообщили абоненты нескольких крупных операторов мобильной связи, не только T-Mobile, но также Verizon, AT&T, Boost Mobile, US Cellular и Mint Mobile. Возможно, что абоненты жаловались с проблемами с дозвоном на телефоны T-Mobile. Кстати, некоторые пользователи также сообщили о перебоях в работе услуг интернет-провайдера, таких как Google Fi Wireless.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Международные новости. Представители Соединенных Штатов покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления делегации Франции. Это произошло после того, как французские дипломаты раскритиковали Соединенные Штаты по вопросу прав человека. Страны обменялись критическими заявлениями после голосования по переназначению Верховного комиссара ООН по правам человека Фольклора Тюрка. Тюрк получил поддержку у большинства стран, в том числе Франции. Соединенные Штаты с этим решением не согласились. После голосования французское представительство при ООН опубликовало пост в соцсети X с критикой позиции Вашингтона. Соединенные Штаты раньше были маяком защиты прав человека. Теперь это не так. Сегодня они оказались в одном ряду с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией в изоляции. И мир больше их не слушает. Конец цитаты. Так говорилось в публикации. Посол Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтс в ответ заявил, что Франция поддерживает один из худших нарушителей прав человека.

0: и голосуют за человека, который критикует демократические страны, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Израиль. Конец цитаты. 27 июля во время заседания Совбеза ООН по Украине американские дипломаты в знак протеста покинули зал, когда представители Франции начали выступать.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме состоялась во вторник и продлилась около часа и прошла за закрытыми дверями и без прессы. Хорошая встреча с президентом Трампом в обальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Конец. Цитата написала в соцсетях президент Украины вскоре после того, как он покинул Белый дом. Чуть позднее пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Левит охарактеризовала встречи Трампа с Зеленским и премьером Израиля Бенямин Нетаньяху, который приехал сразу после президента Украины, как позитивный и продуктивный. В словах Зеленского, на встрече с президентом Соединенных Штатов они обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Патриот и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Конец цитаты. О чем конкретно идет речь, Зеленский не уточнил. Незадолго до встречи агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что украинские и американские официальные лица обсуждали идею воздушного перемирия, то есть взаимного прекращения авиаударов. Эти предложения, по данным собеседников агентства, планировались затем представить Москве. Также на минувшей неделе Зеленский провел переговоры со спецпосланниками президента Стивом Уинковым и Джаредом Кушнером о перспективах возобновления мирных переговоров с Россией. Зеленский также рассказал, что выразил президенту Трампу соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины, написал Зеленский. Кстати, Зеленский и Нетаньяху приехали именно вот на похороны Линдси Грэма. И вот эти вот встречи президентов Соединенных Штатов и Украины и премьер-министра Израиля Бенямин Нетаньяху прошла как раз перед панихидой по сенатору Линдси Грэму.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: А сейчас давайте послушаем Трампа, когда он выступал на ужине корреспондентов.
2: Сегодня вечером я могу эксклюзивно раскрыть вам, что среди самых тяжеловесных из тяжеловесов у нас будет неряха Крис Кристи, один из самых неряшливых людей, которых вы когда-либо видели вообще. И он будет бороться с губернатором Чикаго. Но вместо этого я скажу Джерри Натлер, да? И они сражаются за большой кусок чизкейка. Большой жирный кусок чизкейка. Кто, черт возьми, написал эту фразу? Вы что там, с ума сошли? Ну, это правда. И у вас есть конгрессвумен Александрия Оказио-Кортес, AOC плюс 3. Это три ее подруги, да? AOC плюс 3. И я видел, как она давала этот ответ, когда была в Европе. Это она неудачно ответила. Если бы я когда-нибудь дал такой ответ, меня бы выгнали из политики вообще. Ну, вы понимаете, нельзя затягивать с ответом на 19 секунд на очень простой вопрос. Это был крайне простой вопрос по внешней политике на Мюнхенской конференции по безопасности. У нее спросили. Это Мюнхен. Это крупная конференция по безопасности. Это был ее первый раз в таком формате, да? И у нас там превью небольшое. А потом у нас будет Эндерсон Купер. Он будет бороться с Лоренсом О'Доннеллом, да? Я не фанат Лоренса О'Доннелла. А вот Эндерсон мне нравится, да? Потому что он много лет хорошо освещал мою деятельность, но стал вести себя некрасиво, как только я занялся политикой. Но в течение многих лет ему это нравилось. Я ему нравился. И я давал ему столько интервью, и он был великолепен. Но знаете, на самом деле во многих отношениях его взгляды немного отличаются от моих, да? А Лоренс О'Доннелл, я никогда его не любил, никогда не считал, что у него есть какой-то талант. Но он по-прежнему зарабатывает на жизнь, так что я не могу его критиковать. И у нас был конкурс на то, у кого на телевидении самые низкие рейтинги и самый низкий IQ. И, по-моему, это Дон Лемон. Вы знаете, когда я сказал, что он самый тупой человек на телевидении, я имел в виду, я высказывая некоторые вещи, ты уже не можешь от этого отделаться, да? Ой, Дон, давай как-нибудь поужинаем. Ты не можешь потом вернуться к этому. А у нас Бет Мидлер и Джей Фонда будут бороться. Они устроили концерт в знак протеста против первого боя UFC в Белом доме. Они не хотели смотреть эти бои. Очень немногие люди хотят это видеть, да? Если бы они устроили такое мероприятие, то пришло бы человека 3. А если бы им предложили на выбор посмотреть по-настоящему избитые лица бойцов UFC или на что-то другое, почти все выбрали бы бойцов UFC. Выбор состоял между этими двумя UFC. а Брюс Спрингстин. Что, черт возьми, с ним произошло? Он выглядит просто как кусок ада. Мне плевать, что об этом говорят другие. Я не должен это говорить, но недавно, на недавнем концерте Брюс только и делал, что говорил о политике, обо мне. Как будто он на выборы баллотировался. Это было интересно, но он говорил только об этом. 3 часа шоу он выступил с 4 политическими речами. Тур переименовали в «Скучно в США». А его новая песня настолько ужасна, что Крис Кристи, который фанат его, да? А этот, наоборот, ненавидит Криса Кристи. И говорит, держите его от меня подальше. И вот я вижу, там Крис Кристи пришел на концерт, и он дает ему 5. А этот вообще смотрит на него и не дает ему руку в ответ. Я просто хочу сказать, что я раньше дружил с Крисом, да? Крис, когда тебя кто-то не любит, просто списывает его со счетов. Миллиарды людей в мире. Не нужно выставлять себя идиотом. Но обычно этот ужин ведет комик. И я думаю, что мы как-то изменили это. Да, у нас будет кто-то, кто, на мой взгляд, действительно потрясающий. Но я видел, как комики выступают здесь перед вами. Но вообще я тут был немало раз, да? Люди этого не осознают. И вот был один конкретный случай, когда ужин вел Барак Хусейн Обама. Знаете, кто это, да? И он меня поддел сильно, да? Он меня ударил, да, так, с уважением, словесно. Я сидел с Меланией за столом, и за соседним столом сидела Бруклин Деггерс, супермодель. И она действительно всегда будет мне нравиться. Она замужем за великим теннисистом Энди. И она сидела за столом, но не за нашим столом. И я пересматривал этот ролик 1000 раз. Его постоянно показывают, потому что считают, что именно в тот вечер я решил баллотироваться в президента. Но это не так. На самом деле, мне очень понравился тот вечер. Я посмотрел на свою жену, я говорю, можешь себе представить вообще? Все эти люди только и делают, что говорят обо мне. Мне нравится этот ужин. И это правда. И Обама был миленьким. Знаете, удивительно, как все складывается. Он даже показал фотографию Белого дома с огромным словом «Трамп» наверху, как будто я повесил вывеску. И знаете, если подумать, я это и сделал, да? Он не был неправ. Но нет, он вел себя уважительно. Он был хорош. Но это не имело никакого отношения. Это никакого отношения. Я просто решил, что хочу сделать Америку снова великой. Он не повлиял, Обама, на мое решение баллотироваться. Это не было никакого отношения к тому ужину, да? Да, мне звонили много раз на протяжении многих лет. Меня спрашивали, это был тот момент, когда вы действительно решили баллотироваться? Да нет, я ушел в тот вечер, и это была пресса. Многие из вас, которых я вижу, спрашивали, вам понравилось? Невероятно. А некоторые думали, что мне не понравилось. Но мне понравилось, и я действительно всегда вспоминаю Бруклин. Она была настолько зла. Она была злее, чем я вообще, рассердилась на эту шутку. И над ней не издевался никто. На самом деле мы хорошо провели время все. Но я ушел и подумал, что до этого я был там 3 или 4 раза, но я как-то подумал, вау, этот ужин действительно нечто особенное. И потом я избирался, меня избрали. Мне показалось, что пресса отнеслась ко мне очень-очень несправедливо. Я не знаю, я думаю, я принял правильное решение, потому что вы не хотите идти туда, где вас не ждут. Но они меня хотели. Они хотели меня ради рейтингов и по другим причинам, но не из любви. И я говорю, знаете, я не пойду, потому что в первый раз я сюда не пришел. Это был первый раз, да? И я 4 года не был на этом вашем ужине, потому что пресса относилась ко мне ужасно. Ну, на мой взгляд, несправедливо. Я знаю, что это было несправедливо, потому что я знаю факты. Но вы со мной несправедливо обращались. Я к вам не приходил. А в этом году мне позвонил ваш президент и ваш председатель. И все остальные, они сказали, мы хотели бы, чтобы вы пришли. И я говорю, знаете что, со временем, время идет, время проходит, и ты как бы начинаешь смотреть на жизнь немножечко по-другому. И я говорю, ну давайте сделаем это. И я не знал, чем это все обернется. Это стало самым грандиозным событием в истории вашей ассоциации, да? По всем неправильным причинам. Но я уже говорил, что тот вечер мы многому научились. Столько всего связанного с самыми разными вещами, включая безопасность. Но для меня это честь участвовать в этом ужине, это мой первый раз. Но я был здесь много раз, но как президент я здесь еще не был. И я этому рад. И я очень рад. Я говорю, вы не согласитесь приехать в следующем году? Я говорю, я вернусь в следующем году. Но если вы будете вести себя отвратительно, то может и нет, я не знаю. В следующем году мы вернемся все равно. Я буду здесь в следующем году. И Джеки будет со мной очень грубо обращаться, я знаю. Но в этом году ассоциация решила не приглашать комика. Поэтому они рассматривали кандидатуры там Джимми Киммела, Джимми Фэллона. Эти парни, они ужасны. Стивен Колбер. Это люди без таланта. Им многое сходит с рук, если бы у них был талант, да? Вы знаете, у кого есть талант? У их агентов, которые добывают им все эти деньги. Но у них нет таланта, они не комики, они не смешные люди, над ними не смеется никто. Они злые люди, они больные. Но ассоциация действительно устроила грандиозное шоу, у них есть кое-кто совершенно особенный. Я с нетерпением жду встречи с ним. И вот они решили пригласить профессионального клоуна для развлечения. Но Адам Шифти Шиф был занят. Вы знаете, известный клоун, я позвонил ему. Я ненавижу некоторых людей, знаете, я не должен так говорить. Я не должен его ненавидеть, я должен всех любить. Но это ужасный человек, он лжец. И я прозвал его арбузной головой, потому что у него самая большая голова, которую я когда-либо видел. И самая тонкая шея, как карандашик. Как эта большая, толстая, уродливая голова держится на этой маленькой шейке? Как карандашик просто. А потом мне сказали, что даже Рози О'Доннелл связалась со мной из Ирландии. Она очень хотела быть здесь, чтобы почтить меня. Но она меня очень любит. Отчаянно хотела вернуться в Соединенные Штаты и выразить свое уважение Дональду Трампу. Но, к сожалению, это не получилось, потому что никто не хотел, чтобы она возвращалась сюда. Но ее тут никто не ждет. Но она одна из тех, кто больше всех страдает от трампофобии. Она больная молодая женщина, или больная пожилая женщина, пожалуй, теперь я так должен говорить. Поэтому вместо этого мы имеем честь поприветствовать в качестве развлекательной программы очень талантливого менталиста Оз Перлман. И все спрашивали у меня, вы останетесь? Я говорю, да, я останусь. Я думаю, а что, черт возьми, мне еще делать? У меня Иран, у меня вот это все. Это все, кстати, великолепно идет, да? Не верьте фейковым новостям. Вы знаете, единственное, о чем мы говорили раньше, я говорю, мы нанесли Ирану очень сильный удар. Их флот уничтожен, его больше нет, военно-воздушные силы уничтожены, 250 самолетов больше нет, 159 кораблей. Хороших кораблей. На самом деле, я говорю, а черт возьми, почему бы нам их себе не оставить? Но 159, и все на дне моря. У них нет радаров, у них почти не осталось дронов, несмотря на то, что вы видите в новостях, и все время от времени они будут что-то запускать, но у них почти ничего не осталось. И, кстати, они прямо сейчас ведут с нами переговоры, они с удовольствием заключили бы сделку, но я не думаю, что они к этому готовы. По-моему, время еще не пришло, но я их выслушаю. Но у них не должно быть ядерного оружия. Мы не хотим, чтобы Вашингтон или любой из наших городов, или Израиль, или, честно говоря, вообще в Ближний Восток были уничтожены ядерным оружием, потому что я знаю, на что способно ядерное оружие. Я это видел. Я это глазами своими видел. Мы не допустим, чтобы это произошло. Так что речь именно об этом идет. Мы не позволим им обладать ядерным оружием. И они бы его применили. Если бы оно у них было, они бы его применили. Но у меня вопрос к менталисту Озу. Как вообще, что произошло? Ты же все видишь наперед. Как, черт возьми, ты проморгал этого убийцу? Он же все видит наперед. Он предсказатель. Он рассказывает мне о моей бабушке, о таких-то делах. Почему, черт возьми, ты этого убийцу проморгал? Мы зададим ему этот вопрос, когда он поднимется сюда. Почему он этого не предвидел? Сегодня вечером речь пойдет в основном о фейковых новостях, о том, как вы даете друг другу вот эти вот наградки за то, что сочиняете, продюсируете и разыгрываете выдуманные истории, как на церемонии вручения премии «Оскар». Знаете, «Оскар» раньше был воплощением высоких рейтингов, уступал только Суперболу, Суперкубку. Они занимали второе место по рейтингам, а теперь в полном упадке «Оскар». Никто их больше не хочет смотреть, потому что они только на Трампа и нападают. Они атакуют меня на протяжении всей ночи напролет. Они говорят, победитель такой-то и такой-то. Я хочу поговорить о Дональде Трампе, я ненавижу этого чувака. Никто не хочет это слушать, правда, Питер? Да никому это не интересно. Ты когда-нибудь видел их рейтинги? Раньше у них было 48 миллионов зрителей, а сейчас их смотрят 2 человека. Они усвоят свой урок. Я хочу лично поздравить Кейтлин Коллинз из CNN с получением награды. Все благодаря мне. Она подделка, ей следовало давать эту награду. Да, это просто подделка просто. Я говорю, Кейтлин, поздравляю. Но это вообще все подделка, то, что она говорит. В этом нет никаких сомнений. Но она молодая, очень красивая женщина, но никогда не улыбается. Я говорю, Кейтлин, ты когда-нибудь улыбаешься? Вообще улыбнись. У тебя красивая должность. Ты работаешь на CNN Fake News. Ты должна быть счастливым человеком. Улыбнись, Кейтлин, просто улыбнись. Но они атакуют, и я думал, что Кейтлин действительно добилась большого успеха, заключив контракт с крупным новым спонсором. Но потом я сообщил ей, что на банке Bud Light изображена не она. Это был Дилан Малвени. И Дилан Малвени стоил компании Bud Light 35 миллиардов долларов рыночной капитализации. Кстати, это была худшая реклама, которую когда-либо снимали. Для тех немногих, кому это интересно, большинству это вообще безразлично. Мне было бы вообще неинтересно, я не стал нанимать Дилана в ближайшее время бы вообще. Представьте себе, они наняли Дилана Малвейни, и их рыночная капитализация упала на 35 миллиардов долларов. А еще есть Джордж Дорси. Он тоже получил у вас сегодня награду, по-моему. Он просто до бешенства меня доводит. Он, нет, он действительно так делает, он меня дразнит. Вообще, Джош потрясающий, он пишет больше историй, чем любой другой человек. Никто не пишет больше, чем Джош. Он пишет по 4 истории обо мне в день, на самые разные темы. Ну, слушайте, на днях у меня было 3 статьи. Он был расстроен, да? Это было на 7-й странице, да? 3 были на 1-й странице, все они были написаны Джошем. Но он добился большого успеха, и он прям настоящая ломовая лошадь, труженик. И его невозможно найти вообще. Вы знаете, он вот один из тех парней, да, Wall Street Journal повезло, что он у них работает. Но это невероятно. Его невозможно вообще поймать. CNN тоже здесь. И я разочарован, что они не привезли сегодня фейка Таппера. Джейк Таппер, я зову его фейк Таппер, потому что у фейка было пара тяжелых лет. Знаете, он звонит мне время от времени, а я беру трубку. Знаете, я беру иногда трубку, когда он мне звонит. Раньше я подходил к этой молодой леди и говорю: «Есть ли какие-нибудь звонки от прессы?» «Нет, сэр». Я говорю: «О, ну я же теперь президент США, да?» И я говорю Стивену Чангу: «Стивен, кто-нибудь мне звонил?» Он один из самых крепких людей, которых я когда-либо встречал. «Не занимайся борьбой, Стивен, у тебя будут большие неприятности». Но я говорю: «Стивен, можно спрошу, звонили ли мне из прессы?» «Нет, сэр». «О, знаете, когда я был застройщиком, мне звонили каждые полчаса по разным поводам вообще. Мне всегда уделяли непропорционально много внимания в прессе, поэтому я говорю: «Стивен, никто не звонил?» «Нет, сэр». И через 2 часа я говорю: «Привет, Стив, как дела? Все в порядке? Кто-нибудь звонил мне?» «Нет, сэр, никто, пресса не звонила». Я говорю: «Я президент, как они мне не звонят вообще?» «Они мне не звонили». И так продолжалось около недели. Я говорю: «Кэролайн, пресса звонила?» «Нет, сэр». «Ничего. Уже больше недели прошло, мне не звонят». Я говорю: «Знаешь, что я сделаю? Я дам прессе свой номер телефона просто». Это было самое глупое, что я когда-либо делал. Мне звонят каждые 3 минуты. «Стивен, я не знаю, где, черт возьми, ты был, но пресса звонит, мне звонят, звонок за звонком просто». Я там с кем-то сегодня был, и я говорю: «Я никогда не слышал, чтобы телефон звонил так часто, как у президента, да?» Я смотрю на этот аппарат постоянно, я удаляю. Время от времени кто-то звонит из тех, кто здесь в комнате, кто мне нравится, и я беру трубку. Вот этот, например, да, звонит мне и говорит: «Здравствуйте, сэр, как у вас дела? Мы хотим поговорить о такой-то и такой-то ужасной теме, о какой-то ужасной депрессивной теме». Я говорю: «Джек, я не хочу об этом говорить. Поздравляю, кстати, с твоей новой свадьбой, но я не хочу об этом говорить». Но это правда. И люди звонят мне сейчас, а неделями просто бывало никаких звонков раньше. И тогда я понял, что они оба считают, что я справляюсь со своей работой великолепно, и думают, что я стою выше всего этого, и что ни один человек, сотни людей звонят мне, но ни один из них недостаточно хорош, чтобы поговорить с Трампом. И поэтому мы даже не утруждаем тебя тем, чтобы объяснять, как это бывает, да, Кэролайн? Ты должна мне сообщать, потому что иногда я действительно хочу, мне действительно нравится общаться с прессой, но сейчас у меня лучшая система, которая когда-либо была. Телефон звонит, и чтобы вы понимали, вам гораздо лучше указывать свое имя, потому что если имени нет, то я просто не беру трубку. Я говорю: «А мне вообще звонят там: здравствуйте, я из Рина, штат Невада, у нас стартап-газета, мы называем ее Рина Экспресс». Я говорю: «Вы верите вообще? Я президент США, кто вы такой? Господин президент, не могли бы вы поделиться своим мнением об Иране?» Я просто трубку вешаю на них. Нет, мне звонят самые сумасшедшие люди, я почему-то дал им свой телефон. Просто некоторых из них моя жена говорит: «Я не могу поверить, что ты этим занимаешься. Это чертовски интересный образ жизни». Но когда звонят очень важные люди, иногда они звонят. Иногда я могу разобраться в ситуациях, которые грозят стать фейковыми новостями и превратить фейковую историю в хорошую, например, да? Я всегда замечаю, когда не общаешься с прессой, а тебе всегда пишут плохо. А когда общаешься с прессой, у тебя появляется шанс. Но вдруг о тебе могут уже написать хорошо. Или вот это вот «Нью-Йорк Таймс» провалившийся, или там, я не знаю. Они вообще когда-нибудь приходят на такие мероприятия? Они отказались, да, уже от этого приглашения? Большая ошибка, им следовало бы быть здесь. Но мне звонят. И я всегда замечал, что, знаете, когда с ними разговариваешь, у тебя просто получается... У тебя лучше, когда есть возможность с ними поговорить, когда есть время им ответить. Потому что иначе они пишут просто бред. Иногда бывают репортеры, с которыми это не имеет значения. Можно быть с ними каким угодно любезным, это не имеет значения. К тебе относятся все равно несправедливо. Но есть много великолепных журналистов, с которыми, когда ты разговариваешь, ты можешь донести свою точку зрения. И некоторые говорят, что Джейк Таппер — отличный журналист-расследователь в Вашингтоне, именно поэтому после того, как он вел наши дебаты, ему понадобился всего лишь один год, чтобы обнародовать информацию о том, что Байден, возможно, страдает когнитивными проблемами, да? Один год он у него это заняло. Он написал об этом книгу, насколько у Байдена плохо с головой, да, вы это знаете. Я не люблю Байдена, потому что Байден очень несправедливо обошелся со многими людьми. Но Джилл Байден настаивала, что Джо победил. Он победил бы меня в 2024 году, хотя он значительно отставал. Она сказала, что он значительно отставал в вопросах, потому что на самом деле он значительно лидировал. Она чувствовала, что он победит, потому что значительно опережал по количеству умерших избирателей, да. Он лидировал среди умерших, а их было много. Вы знаете, да, так это было. Но по традиции на ужине корреспондентов присутствует как минимум один или два потенциальных кандидата в президенты. Но многие из них, похоже, действительно струсили. Я был разочарован в том, что Гэвин Ньюсом не появится сегодня. Он не пришел. А ему нужно было бы быть здесь. Но я слышал, он недавно сказал, «Мы потеряем нашу страну, если не будем бороться огнем против огня». И, честно говоря, о Гэвине мы знаем только одно. Он точно не хочет бороться с огнем, водой. Этого он делать не умеет в своем штате. У него много воды, но он ее никогда не использует. Это катастрофа была. Штат у него сгорел. Но вообще, Гэвин Ньюсом недавно дал одно из худших интервью, которое я когда-либо видел, и которое поставило бы его под угрозу карьеру ему. Он сказал, что он не умеет читать. Он не умеет читать речь. У него низкий IQ. Он умнее всех людей в этой комнате, он сказал, а потом на него подали в суд за расизм, когда он это сказал, потому что там черные были в этой комнате. И он, по сути, сказал, что у него есть различные психические отклонения. У него есть трудности, связанные с различными другими психическими расстройствами там, да? И я смотрю и говорю, это самое ужасное интервью, которое я когда-либо видел. Я говорю, это худшее интервью, которое я когда-либо видел у профессионального политика. Я давно наблюдаю за политиками, в основном с противоположной стороны, потому что я занимаюсь этим не так уж и долго вообще, да? Как у меня получается вообще? Неплохо, учитывая количество потраченных минут. Но с Гэвином это все плохо. И он все это сказал, и я говорю, любой, кто будет баллотироваться против него, ему достаточно просто взять вот это одно интервью, всем напомнить, и он проиграет. Я даже выпустил заявление о том, что Гэвин Ньюсом выступил и заявил, что не будет баллотироваться в президенты, потому что никто не сможет сказать о себе то, что он сказал, и остаться в живых вообще после этого. Карьера была бы просто разрушена, а этот сказал. Ньюсом оказался в большой беде, когда открыто признал, что Камала умнее его. Он сказал, что Камала умнее. Если Камала умнее кого-то, то вы не хотите, чтобы этот человек стал президентом Соединенных Штатов Америки, поверьте мне. Между политикой Калифорнии, способствующей лесным пожарам, выплатам наркоманам за то, чтобы они оставались бездомными, бесплатными операциями по смене пола для нелегалов и заявление богатым людям о том, что у них заберут все деньги, все ваши деньги мы заберем. И они улетают оттуда толпами из Калифорнии. Мы не можем допустить такого в нашей стране. Это становится настолько ужасным и опасным местом, что Ильхан Омар, одна из моих любимых политиков, и ее брат, будучи очень влюбленными друг в друга, они подумывают о совместном переезде в Калифорнию. Недавно появилось видео, на котором Ильхан в своей речи называет Вторую мировую войну 11-й мировой войной. 2-2, понимаете, там римские цифры, она говорит 11-е. Ее спросили, она по-прежнему считала, что сказала все правильно. Я не удивлен, потому что у нее низкий IQ. Но она очень еще и нечестный человек, и ей обязательно нужно убираться к черту из нашей страны, ей тут не место. Она не должна быть в нашей стране. Кроме того, она называет своего брата мужем номер один. По имеющимся данным в отношении Омар ведется расследование по подозрению в мошенничестве. Она скорректировала оценку своего состояния. Я был шокирован, увидев, что у нее состояние больше 30 миллионов долларов, а потом, когда пресса на нее набросилась, она скорректировала эту цифру в сторону понижения до менее чем 18 тысяч. Ну, вы представляете, демократы этому верят. Но несмотря на все неприятности, которые вы мне доставляете, пресса, а вы доставляете мне много неприятностей, много душевной боли, я надеюсь, что все вы знаете, я верю в свободу прессы больше, чем кто-либо в этом зале. Ну, может, не совсем. Но именно поэтому я горжусь тем, что я являюсь самым открытым и прозрачным президентом для СМИ в истории. Так меня называют. Знаете, как меня называют? Кто меня так называет? Кэролайн. Кто-нибудь меня еще так называет? Питер так меня называет, да? Я правда же, я прозрачный президент. Байден никогда не отвечал на ваши вопросы. Ему задавали 20 вопросов, он ответа так и не давал. Кто самый прозрачный президент в мире, Питер? Кто? Кто? Кто? Посмотрите на него. Я на него смотрю, он растерялся впервые в жизни. Я не могу в это поверить. О, ох, завтра он будет не в восторге. Но вы, ребята, даже не представляете, как вам повезло. Когда меня не станет, вы все окажетесь просто на мели, обанкротитесь. Ваша бизнес-модель пойдет ко дну. О чем вы будете говорить, когда я не буду президентом уже? Да кто... Никому дела не будет до других. Вот на днях «Нью-Йорк Таймс» 5 статей про меня написали. Знаете, до того, как я занялся политикой, за всю мою жизнь обо мне было 7 статей на первой странице. Это результат многих лет успеха. Я думаю, 6 было хорошо, одна плохая статья. 5 статей, 7, 5 хороших. Ну, там из 7, 5 было хорошие. «Нью-Йорк Таймс». А теперь у меня в среднем по 3-4 в день выходит в «Нью-Йорк Таймс» на самые разные темы, но все плохие, абсолютно все плохие статьи про меня. Ну вот я и тут, да, все равно. На самом деле, когда я закончу, я вернусь в овальный кабинет, так что у меня, наверное, все в порядке, правда же? А вы меня все так плохо обо мне писали. Но я забочусь о прессе, и сегодня вечером я вам покажу. Я вам дам сейчас рейтингов. Я хочу спасти ваши рейтинги. И я объявляю о своем намерении, и это сенсация. Мое намерение – баллотироваться на 4-й срок в качестве президента Соединенных Штатов. Я это сделаю, я буду баллотироваться официально. Более того, я уже 3 раза победил, да? Я 3 раза победил уже на выборах. И теперь я снова это сделаю. Надпись на кепке «Трамп 2028». Спасибо. Я снова это сделаю. Это будет легко. Я становлюсь настоящим мастером в президентских гонках. Я уже 3 раза победил. Кстати, во 2-й раз у меня получилось очень хорошо. Это сфальсифицированные были выборы. Но, вы знаете, это интересно. Когда вы возвращаетесь и показываете хороший результат, как мы, и вам это не так важно, но нам действительно нужно навести порядок в этих выборах, потому что они находятся в очень плачевном состоянии. Но если серьезно говорить, я хочу еще раз сказать, я поблагодарить вас хочу за все это великолепный вечер. Я не очень-то знал, чего ожидать, и это все оказалось гораздо хуже, чем на самом деле я думал. Но я не знал точно, чего ожидать, и сегодня вечером у меня появилось много друзей. Сегодня вечером у меня появилось много хороших друзей, хотя, вероятно, я нажил и нескольких врагов. Но это был опыт, который мы все разделили вместе, потому что сегодня вечером мы все собрались в этом зале, ведь большинство из них из вас... Вы пережили период травмы, и, знаете, некоторые люди говорили, что хотели бы прийти, но они испугались. С прошлого раза вы, ребята, не побоялись прийти. Многие говорили: «Джеки, знаешь, на самом деле у них не хватило смелости сюда прийти, а мы не хотим, чтобы так происходило, и я уверен, что этого и не будет происходить. Мы будем проводить такие мероприятия». И я хочу поблагодарить наши правоохранительные органы, которые обеспечивают нашу безопасность. Все правоохранительные органы. У нас самые замечательные люди на Земле. Знаете, 2 года назад у нас были самые плохие показатели набора, например, в вооруженные силы, в армию, во флот, в ВВС, в морскую пехоту, береговую охрану и космические войска. Я обожаю космические войска. Посмотрите, сколько всего мы можем сфотографировать из космоса. Это было моим детищем. Но ни одна из ваших служб не могла привлечь людей на службу. Это было 2 года назад. А на прошлой неделе, как вы, наверное, видели, некоторые из вас писали об этом, у нас сейчас лучший набор людей в вооруженные силы за всю историю страны. Наши ряды просто переполнены замечательными людьми. Это громкое заявление. То же самое касается и полицейских департаментов, где раньше были огромные проблемы с набором. Сейчас невозможно устроиться просто в полицию, если вы ищете работу. Это очень сложно. Много народу хочет. И это касается также наших замечательных пожарных частей, о которых люди часто вообще просто забывают. То, что они делают, просто невероятно. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас. Послушайте, мы стоим на пороге чего-то грандиозного, и я называю это совершенно серьезно. Это золотой век Америки. В нашу страну привлечено $19.2 триллиона. Рекорд принадлежал Китаю. У них было 10 лет назад 3 триллиона они привлекли. Триллион — это огромная сумма. Огромная сумма. За 4 года при Байдене он привлек меньше 1 триллиона. А у нас 19.2 триллиона. Это за период фактически в 13 месяцев. 13 месяцев. Не за текущий период, ведь мы здесь чуть дольше, да? Ну, это вот данные на отчетные даты. $19.2 триллиона привлечено строятся заводы. Toyota только что объявила, что собирается строить крупнейший в мире автомобильный завод у нас. Они уходят из Мексики, они приходят к нам. Это благодаря пошлинам. Это благодаря пошлинам. И, возможно, 5 ноября тоже сыграло свою роль выборы. Но наша страна делает то, чего раньше никто не делал. Это правда. И это правда. Мы были, вы слышали, я это говорил раньше, мы были мертвой страной 2 года назад. Другие лидеры, видя меня, говорили, что это чудо. Председатель Си сказал мне это несколько недель назад в Китае. И он, кстати, приедет сюда, по-моему, 24 сентября. Приедет в сентябре, в конце сентября. Это будет захватывающая поездка. Но он сказал то же самое. Король Саудовской Аравии это сказал. Все говорили практически одни и те же слова. Мы думали, что ваша страна уже мертва. Мы никогда не думали, что у вас есть шанс. Мы бы никогда не смогли восстановиться. Всего за 1 год вы превратили свою страну в самую популярную, динамичную страну в мире. Мы это сделали вместе. Это не только я. Мы все это сделали вместе. И мы это делаем. У нас самая горячая страна в мире, и мы будем продолжать в том же духе. И я просто хочу сказать, что я испытываю огромное уважение к людям, находящимся в этом зале. Иногда мне кажется, что вы относитесь ко мне несправедливо. Может, нет, я не знаю. Не мне так кажется, но иногда вы относитесь ко мне очень несправедливо, а иногда справедливо. Но у меня огромное уважение к вашей профессии. Ваша профессия потрясающая.
0: Это были отрывочки из выступления Дональда Трампа на ужине корреспондентов.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Во вторник в результате сильного землетрясения в южной префектуре Кумамото в Японии тысячи домов остались без электричества. Повреждены дороги, по меньшей мере 50 человек получили травм. Есть сообщения о пропавших и без вести и погибших. Землетрясение произошло в глубине острова Кюсю в 7:27 по Гринвичу. В результате чего более 150 человек получили указание переместиться в эвакуационные пункты. Было объявлено кратковременное предупреждение о цунами, которое затем было снято. Выступая перед журналистами в своем офисе в Токио, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что полный масштаб человеческих жертв и ущерба от землетрясения все еще оценивается. Нам уже сообщили о пострадавших. В некоторых районах произошли отключения электроэнергии и пожары, а также были повреждены дороги и мосты и обрушились здания. Конец цитаты сказала Такаити. Японское метеорологическое агентство предупредило о сильных авторшоках в связи с небольшой глубиной очага землетрясения, это 10 километров. В данном агентстве во вторник после основного землетрясения был зафиксирован в общей сложности 61 авторшок. Сообщается, что их сейсмическая активность варьировалась от 1 до 6 баллов. Так у нас новости, которые пришли к нам к этому часу. Редакцию Деграйт Медиагруппа. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Forum Daily, Медуза, в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Филадельфия после мощных гроз во вторник, в среду уже будет сухо, и на этой неделе вплоть до начала следующей уже никаких гроз и осадков не прогнозируется, и будет около 80 градусов по Фаренгейту, а вот в Портленде будет плюс-минус около 80, значит, что иногда структуры будут опускаться чуть ниже 80 градусов по Фаренгейту. Такая погода продлится, по крайней мере, до конца следующей недели. В районе Большого Сиэтла будет в районе 75-76, и в Портленде в районе Большого Сиэтла в основном будет сухая погода, хотя в некоторые дни возможны небольшие осадки. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Почему это было сказано? Кому это было сказано? Какой церкви это было сказано? Зависть, как правило, приводит к убийству. Также, когда появляются свидетели, театр приезжает. Когда нету зрителей, нету театра.
1: Сегодня проповедь называется «Стою у двери и стучу». Вы точно знаете эти слова. Они написаны в книге Откровения, они принадлежат Иисусу Христу. И это обращение к церкви. Это не к неверующим. Очень часто эти слова используют для евангелизации, что Христос стучит в сердце неверующего человека. Но в Библии четко показано, что это обращение к верующим людям, которые ходят в церковь, которые покаялись, которые приняли водное крещение.
0: И это послание Лаодикийской церкви. Была такая церковь в первом веке, и именно в послании к этой церкви мы часто обращаем внимание на слова, когда Господь говорит, ну так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. И любой человек, который читает эти слова, я в том числе, мы их воспринимаем неправильно, потому что мы не понимаем контекста, почему это было сказано, кому это было сказано, какой церкви это было сказано. Сегодня даже существует такое мнение, что послание к семи церквям в книге Откровения, это как бы этапы развития всей Церкви Христовой за всю историю. То есть это мнение высосано из пальца, то есть вообще ни на чем не основано. Послание к семи церквям – это послание к конкретным церквям того времени. И у каждой из них была своя особенность, и Бог обращается и к служителю этой церкви, и к самой церкви. Так вот, это послание Лаодикийской церкви, и в этот город по акведукам приходила вода, и там было два таких источника. Из Иераполя приходила горячая вода, а из Колос приходила холодная вода. Так вот, нам, современному читателю, кажется, что горячий – это хорошо, а холодный – это плохо. На самом деле в этом городе и горячая, и холодная вода была хорошо. И одна, и вторая нужна была этому городу. Но что происходило? По пути к этому городу горячая остывала, а холодная нагревалась. И получалось непонятно что. Того, что мы знаем об этом городе, горячая вода, которая приходила из Иераполя, была полезной для лечения. Но когда она остывала, она теряла свои качества. Холодная же вода, которая приходила из Колос, была полезной для утоления жажды. Но когда она нагревалась, она тоже теряла свою, скажем так, свои качества. Оба этих источника были ценными. Но теплая лаодикийская вода, даже есть такое выражение, она была настолько неприятна, что вызывала рвотный рефлекс. И поэтому он говорит, так как ты и не теплый, вернее, и не горячий, и не холодный, извергну тебя из уст своих. Ну, давайте мы прочитаем Откровение, 3 глава, 16 стих. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. И мы часто вот читаем это местописание, мы так себя воспринимаем. Лучше быть или горячим христианином, или никаким христианином. Но только не теплым. Но на самом деле теплый христианин ближе к Богу, чем холодный. Да, есть такая проблема, что человек, который полностью живет в грехе, он становится ближе к Богу. Почему? Он осознает свою греховность. А вот проблема теплого христианства в том, что такой христианин не понимает нужды в покаянии. У него все нормально. Получается, он более в опасном положении. Но смысл в этом послании лаодикийцы очень хорошо поняли, о чем идет речь. То есть Господь к ним обратился на примере и к местности. И они понимали, о чем там идет речь. И для того, чтобы мы с вами были полезными для Господа, мы должны быть привитыми к лозе. Лозой является Христос, а мы являемся ветвями. А вот теплая вода в Лаодикии, она не приносила почти никакой пользы. И вот мое состояние, твое состояние определяется близостью с Богом. Он есть Дух животворящий. Он есть дающий жизнь. Всякий совершенный дар приходит от Него. И то, чем я могу поделиться, в большей степени зависит от того, в каких я отношениях с Богом. Как Бог сказал когда-то Аврааму: «Благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». К сожалению большому, даже не все, далеко не все христиане, они это понимают. И многие думают, что поступая мирскими методами, мы добьемся быстрее успеха, чем ожидать это от Господа. Так думают очень многие христиане. Они ходят в церковь, кивают головой, говорят аминь, но на Бога надейся, а сам делай свою часть. На самом деле они лишают себя благословений. Иисус сказал однажды очень странные слова, на первый взгляд странные, но они очень точные. «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды, а все остальное приложится». Что приложится? Выше по контексту сказано то, чего ищут язычники. Только они этого добьются своими путями, а в вашу жизнь это придет как благословение. Но при одном условии, если прежде всего вы будете искать Царство Божьего. Знаете, что мы иногда делаем в церкви? С точностью да наоборот. Мы пытаемся использовать Бога, чтобы Он помог нам в достижении вот этих всех целей. Вместо того, чтобы искать Бога, и когда Бог будет нас благословлять, Он покажет, как это будет происходить. Он покажет нам, что нам нужно делать. В Библии есть много примеров, когда люди из ниоткуда поднимались на очень высокие позиции. И это делал Бог. И отличительной чертой этих людей было то, что они были очень близко связаны с Богом, они привязаны были к Нему. Был такой царь, мы сегодня все о нем говорим. Звали его Давид. Когда пророк пришел в дом его отца, и по слову от Бога, Бог сказал: «Там, в доме этого человека, я тебе покажу, кто будет царем в Израиле, и ты помажешь его». И когда он пришел в этот дом, показали всех сыновей, всех до единого. И когда они подходили к пророку, пророк говорит: «Нет, не он, нет, не он, нет, не он». Хотя внешне, по внешним данным, каждый из них соответствовал царского достоинства. И даже пророк уже начал как-то сомневаться, говорит: «А может, кто-то еще есть?» И тут их осенило: Давид есть. Его в расчет вообще никто не брал. Вот если бы тогда выбирали людей, за него бы не проголосовали 100%. Его бы не выбрал никто. Даже его собственная семья. Его считали немножко такого странноватым очень. Но там, находясь вдали от дома, он развил свои отношения с Богом. Он прославлял Бога, он писал псалмы, поклонялся Богу. Через него Бог действовал очень мощно, он был очень мужественным, сильным. Но это все было там, не на глазах у людей. И Бог там взрастил себе человека по сердцу. Поэтому, когда пришло к нему царское достоинство, он остался человеком, сердце которого принадлежало Богу. В Библии есть и другие примеры. Когда Бог давал людям царское достоинство, они от него отступали. Опять-таки, переживая по плоти, думая, что если я вот так вот не защищу свое царство, то, наверное, у меня его заберут конкуренты. Хотя знали, что их поставил на это место Бог чудным образом. Такой царь был один из самых таких ярких в этом смысле Иеровоам. И сегодня это очень актуально развивать свои отношения с Богом. Но я еще раз скажу, даже сегодня я проповедую, многие, кто услышит, они скажут, ну да, это правильно, но мы будем делать по-своему. Старый проверенный метод. Как все в мире действуют, так и мы будем действовать. Таким образом, лишая себя Божьего благословения и создавая себе огромное количество проблем. Книга Откровения 3.20. Книга Откровения 3.20. Это прямая речь Господа нашего Иисуса Христа. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот такие слова. Господь говорит, я стою и стучу. Он джентльмен, он не врывается без спросу и без приглашения. Он ждет, пока ему откроют двери. Говорит, я стою и стучу, и если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним. Что это за двери? Это не двери квартиры нашей или дома нашего. Это не двери даже дома молитвы или церкви. Туда нечего стучать. Это двери нашего сердца. Он стучит лично каждому. Он стучит ко мне в сердце, когда я забываю о нем. Он стучит в твое сердце, когда ты тоже идешь не

Вот если брать дом там или комнату, в них можно войти, и через них можно выйти. Но точно так наше сердце. Через него что-то входит в нашу жизнь, и из него что-то выходит в нашу жизнь. Первый раз мы сталкиваемся с этой аллегорией такой, образом, уже в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, 7 стих. Бог обращается к Каину. Каин еще не убил своего брата, но уже в сердце у него посеялась зависть, а зависть, как правило, приводит к убийству, не обязательно физическому. Если, например, кому-то завидуют, то обычно о нем распространяют плохие слухи. Это так, попытка нивелировать достижения человека. Дотянуться не может до этого уровня и как-то чувствует себя неловко. А чтобы как-то подняться в своих глазах, хочешь стать выше, по принципу такому действовать, то утопи ближнего. Вместо того, чтобы действительно стать выше, это достойно уважения. А когда человек пытается почувствовать себя важным, унижая кого-то, это против воли Божьей. И вот у Каина зародились плохие мысли внутри. Грех, как правило, не происходит ни с того, ни с сего. Сначала происходит зачатие. Это происходит внутри. Это как беременность у женщины. Она не может сегодня зачать и завтра родить. Есть период 9 месяцев. Она вынашивает в себе это и потом только рождает. Вот точно так с грехом. Мы его вынашиваем сначала, а потом он выходит наружу. И Бог говорит Каину, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть, когда человек знает, что он прав перед Богом, он спокойно смотрит другим людям в глаза. Он не прячет свой взгляд в пол туда, как обычно. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то смотрите, то у дверей грех лежит. У каких опять дверей? У дверей сердца. На выход собирается. То есть это внутри у него уже есть. Он уже зачал это. Он беременный грехом. Иисус что сказал, когда обвинили учеников, что они поели непомытыми руками? Что Иисус сказал? Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из них. Потому что из сердца выходят, и он перечислил целый перечень плохих поступков. Это исходит изнутри. Но сначала оно лежит у наших дверей, у дверей моего или твоего сердца. Мы вынашиваем это. И только потом это происходит. То у дверей грех лежит. Смотрите, очень мудрый совет. Это Бог дает совет такой. Он влечет тебя к себе. То есть, мне хочется это сделать. Но ты господствуй над ним. Не позволь этому произойти. Это пересекается или перекликается.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Они это знают по одной причине, они никогда этого не испытывали. Должна произойти обратная связь. Если я открыл свое сердце перед Богом, происходит обратная связь. А Бог что-то мне дает. Он что-то мне говорит. Бесследно такие отношения пройти не могут. У них у этого отношения или общения с Богом всегда есть результат, есть плод какой-то. Вот были недавно у нас на молитве гости, и один засвидетельствовал и сказал, что я пришел разбитый на молитву, физически уставший, а в конце молитвы полон сил. Он не лежал на пляже, он не был в сауне там или где-то в спа-салоне, и массаж ему никто не делал в это время. Он просто был на молитве и пытался молиться, старался как мог. Его даже физическое состояние изменилось. Я всегда говорю людям, я до молитвы и я после молитвы. Это два разных человека. Поэтому, когда говорят, а мне не надо молиться, ну и что ему тебе сказать? Сочувствую. Раз не надо. Тебе же хуже. Когда спрашивают, а сколько надо молиться, что я должен постоянно молиться, я дам очень простой.

переедание плохо, и перебор в молитве, когда человек уже туда сердце не вкладывает, тоже может быть плохо. Но есть дни, когда мы едим больше, а есть дни, когда мы едим меньше. В зависимости от нашего состояния или от того, в каком положении или в какой обстановке мы находимся. Когда жарко, больше пить хочется, чем есть. Или когда человек физически потрудился очень сильно, у него голод появляется, ему нужно восстановить силы свои. Вот точно так с молитвой. Молись столько, сколько тебе нужно, чтобы поддерживать нормальное свое духовное состояние. Все. Нету цифры. Хватает 30 секунд, ну хорошо. Ой, мне плохо, ну так надо больше молиться в таком случае. Это твой и мой выбор, это моя и твоя жизнь. Мы несем ответственность персональную за то, в каком состоянии мы находимся. И очень часто мы позволяем себе быть в таком состоянии, а не потому, что мы не можем с этим ничего сделать. Мы ничего не делаем, в принципе. Так вот, Иисус говорит, я войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Слово «вечерить» имеет очень простое значение – «ужинать». Это значит, что мы не просто сидим и кушаем. Это значит, что между нами происходит общение. Вот часто говорят: ищите лица Божьего. Хорошо, ищите. Что ты ожидаешь? Что должно произойти? Нашел ты или не нашел? Как определить? Очень просто. Если обратная связь нету, значит, ты не нашел. Бесследно общение с Богом пройти не может, потому что Бог полон жизни. Иисус говорит: вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Мы взяли это и извратили, перевели это в деньги. Этот стих к финансам вообще не имеет никакого отношения, ни с какой стороны. Иисус пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком, то есть чтобы я был полон жизни. И даже когда вокруг смерть, страх, там, я не знаю, там, буря, все что угодно, а в этом человеке есть жизнь, он во Христе. У него есть мир, который не объясняется никакой логикой, потому что этот мир приходит извне, он приходит от Бога. И вот апостол Павел говорит о том, что должно произойти в результате молитвы. Все свои желания, абсолютно все открывайте перед Богом в молитве с благодарением. И мир Божий, который превыше всякого ума, будет соблюдать и сердце ваше, и помышления во Христе Иисусе.

мир Божий, который превыше всякого ума, он не объясняется логикой. Он или есть, или нету. Если он появляется, это значит, что есть обратная связь. Если как переживал, так и переживаешь после молитвы, значит, или не домолился, или что-то у тебя надо где-то что-то чинить в отношении, ну, связи нету. И вот Иисус еще раз говорит, кто услышит, кто откроет свое сердце, то он говорит, это Откровение 3.20, «Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот чтобы вы не представляли, что это просто еда. Тут очень четко написано, он будет вечерить со мною, и я с ним. Это когда сидят двое человек, кушают и общаются. Если ты или я, допустим, общаемся с плохим человеком, поверьте, это передается. Если человек живет в страхе, то пообщавшись, повечеряв с ним, ты тоже будешь испытывать страх. Если он находится в депрессии, в унынии, сядь покушай, 10 минут, все, захватит это. Или человек, который всеми недоволен, там, или сплетни распространяет, таким же станешь. А что такого? Я просто поел с ним. Библия говорит в некоторых случаях, с такими даже и не есть вместе. Почему? Чтобы не заразиться этим. Кто, называясь братом, остается, и там целый перечень. И одно из слов, на которое мы часто не обращаем внимания, злоречивый. То есть человек, который говорит злые, плохие слова, он не несет мира, он не несет вдохновения. Я испытывал, я уверен, что каждый из вас испытывал, что после общения с некоторыми людьми такое ощущение, что ты опустошенный. Некоторые скажут, вампира, с вампиром пообщался. Ну, считай, что с вампиром. Он забрал у тебя то хорошее, что у тебя было. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Было нормальное состояние, пообщался, потерял состояние. Вор пришел. Человек Божий, когда ты с ним общаешься, вдохновение приходит. Даже когда он тебя обличает, хочется меняться. Так вот, Иисус еще раз, я читаю эти слова –

И поэтому до этой вечери я один, после этой вечери я другой. Но каждый раз, если это вечеря со Христом, я всегда буду лучше, чем я был до того. И наоборот, посещение определенных мест, пребывание в каких-то компаниях тоже меняет нас. Мы до них и после них, только мы становимся хуже. И Библия именно об этом и говорит. Не обманывайтесь, не надо обманывать самих себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому хочешь развратиться, иди общайся. Это как вот из той серии, это еда отравлена, ее можно есть, можно только отравишься. Это твой выбор. Глупый вопрос. Если мы достаточно сильны, чтобы влиять на худые сообщества, да, пожалуйста, идите их переменяйте. Но в большинстве случаев происходит наоборот. К сожалению большому. Поэтому Иисус, Он сегодня, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И точно так Он сегодня.

И чтобы открыть двери для него, нужно закрыть все остальные. И вот Иисус говорит очень просто, практично, это очень практично. Когда молишься, закрой за собой дверь. Иначе ты свое сердце не откроешь. Речь идет о то, что называют сегодня, так принято, модное слово, тайная комната. Тайная комната – это когда я и ты, мы остаемся один на один с Богом. Как только при моей молитве, как только при моей молитве есть хотя бы один свидетель, у меня тут же появляется опасность лицемерить. Сразу же. Да, бывает, я это побеждаю в себе. Но на 100% открытым при свидетелях я не могу быть никогда. Почему? Потому что все, что есть в моей жизни, Богу известно. И все, что я ему расскажу, это не будет новостью. Говорит, ничего себе, когда ты успел? Я не знал даже. Он все знал. Каин еще не убил своего брата, а Бог ему говорит, у дверей лежит грех. Я уже его вижу. Каин не видит, а Бог видит. Но когда есть другие люди, где гарантия, что они это понесут? Где гарантия, что они поймут? Где гарантия, что они поддержат? Поэтому во многих случаях, не во всех 100%, но во многих случаях молчание – золото. Потому что Бог простит, ты уже придешь в норму, а люди еще будут помнить и вспоминать и тянуть тебя назад. Вот поэтому Иисус говорит, закрой за собой дверь, один на один. Также, когда появляются свидетели, театр приезжает. Когда нету зрителей, нету театра. Только один хотя бы появляется зритель, сразу включается театр. Мы волей-неволей работаем на публику, даже не понимая этого до конца, не осознавая. Поэтому, когда я один на один с Богом, я такой, какой я есть. Мне нечего скрывать, потому что ему перед ним все обнажено. Многие люди ошибочно, очень ошибочно думают, что Бог на нас как-то сверху смотрит. Ничего подобного, он изнутри все видит. Ему не надо смотреть на меня сверху. И думать там, что же я подумал в этот момент, а что я так поступил? Он изнутри все знает. И написано, перед ним все обнажено, ему дадим отчет, поэтому там нечего скрывать. И там не на кого впечатление производить, потому что если я буду говорить, я так рад, а внутри нет, он скажет, зачем ты это делаешь? Это отвратительно. Пророк Исаия говорит, напрасно эти люди чтут меня своими устами. Вот напрасно. В то время как сердце их далеко от меня, Бог говорит, мне это не надо. Это не то, что это плохо, это отвратительно. Вот если бы к тебе или ко мне подошел человек с улыбкой до ушей, как это часто происходит в Швеции, и говорит, я так к тебе расположен, а на самом деле на тебя заявление написал, жалобу. И ты не можешь понять, как это можно, как у него это в голове укладывается. Очень просто. Он боится конфликта с тобой, но он тебя ненавидит. И в лицо он тебе улыбается. Ты ему не ответил. Вот. А за глазами пишет жалобу на тебя. Приятно это? Это отвратительно. Так вот, когда мы приходим к Богу, Он одновременно и слышит, что мы говорим, и видит, что у меня, у тебя в сердце. Смысл обманывать. Поэтому у меня такое есть фраза, я этим пользуюсь для себя, ставлю на место. Как только я хочу обмануть Бога, я обманываю самого себя. Бога я не обману, а вот себя, скорее всего, да. Поэтому Иисус и говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. А это вещь заразная. Лицемерие – это когда мы одеваем на себя маску, но таковыми не являемся. Бог дал нам власть не только называться детьми Божьими, но и быть таковыми по сути. И чтобы я был таковым по сути,
Мое сердце должно соответствовать тому, во что я верю, что я говорю и что делаю. Я не пытаюсь быть всегда ласковым, добрым и так далее. Я иногда прямым текстом говорю. Мне не нравится такой человек. Я с ним не согласен. Никакой он мне не друг и не брат. Хотя тоже вроде христианин. Я не согласен. Мне нравятся те люди, которые идут за Богом, которые любят Бога. Если у моего Господа кто-то является врагом, то этот человек и у меня враг, а не друг мне. Как некоторые христиане воспринимают Божью любовь. Надо всех любить. Здравствуйте. И врагов Божьих. Проповедовать надо, к покаянию призывать. Покаешься, будем разговаривать. А до того, какой смысл? У Бога, получается, не хватает любви, а у тебя хватает на всех. И все это приходит тогда, когда мы развиваем наши

вот весь народ, такой стан был, там все было. Хозяйство, кухня, работа, дети, там, ну, короче, вся вот эта вот наша земная жизнь. Она, мы от нее никуда не денемся, она есть и должна быть. Но Моисей для того, чтобы искать лица Божьего, палатку поставил вне стана, подальше от людей, от коров, от детей, от быков, от жен, от хозяйства там и так далее. Почему? Не дадут помолиться. Всегда что-то надо. И вот там они искали лица Божьего. Он и люди, которые любили Господа, уединялись. Исход 33.11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан». То есть Моисей говорил лицом к лицу, получал что-то от Господа и возвращался в стан. Ему было в этом стане чем поделиться. Но если бы он это не получил от Господа, что бы он им дал, он такой же, как и они? Ничем от них не отличается. Но поэтому они вынесли за стан. Поэтому, когда я говорю молитвенное служение, почему оно важно? Потому что здесь тебе не дадут развлекаться, отвлекаться. Если ты пришел, то уже вынужден молиться, хочешь или не хочешь. Это важно. Важно для тебя в первую очередь. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вот скиния там стояла за станом. И поэтому Бог его избрал, Иисус, сын Навин. Думаете, просто так? Говорит, я верю, что Бог из грязи может в князи. Ну, велика твоя вера. Чем это можно подтвердить? Чтобы из грязи в князи ты должен прилепиться к Господу. Всем своим сердцем, как Давид из грязи в князи, как и этот Иосиф из тюрьмы премьер-министром и так далее. Это не просто взял, кого попало и взял. Бог смотрит на сердце, поэтому, когда я или ты, мы ходим перед Богом, ищем Его лица, никто нас не видит. Это самое ценное время. Но именно оно определяет наше будущее. Потому что, когда ты вернешься в стан, тебе будет чем поделиться. Моисей в одном случае вернулся с горы, он светился, как солнце. И даже не могли на него смотреть, слепило их. Что-то, что произошло? Моисей наполнился чем-то, но он был там наедине с Богом. Вот что такое искать лица Божьего, а не просто, я не знаю, там слова какие-то красивые. Часто христиане говорят лозунги. Я ненавижу лозунги. Очень правильные слова. Но они вообще никак не реализуются в жизни. Это красиво звучит. Иногда люди говорят, что-то заявляют, они даже не понимают, что это значит. Я лица Божьего ищу. Говорю, хорошо, конкретно, что ты делаешь? Не знаю. А как же ты его ищешь? Как ты можешь делать то, чего не знаешь, как это делать? Что должно произойти в результате? Как это должно выглядеть? Не знаю, но я ищу Божьего лица. Ну, понятно, что иногда и опыт отрицательный тоже это хороший. Потому что он нам научит нас, как не надо делать. Это тоже полезно. Но он не может быть всю жизнь отрицательным. Поэтому я смотрю по моему состоянию. Я очень четко осознаю, когда есть обратная связь. Я очень четко понимаю, я даже не знаю, чем я понимаю, но я точно знаю, в данный момент Бог услышал. Это что-то внутри. И вот Моисей разговаривал лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Но Моисей никогда в жизни не видел лица Божьего. И Бог ему говорит, человеку нельзя увидеть меня и остаться в живых. И когда Моисей просил, покажи мне путь твой, дай увидеть славу твою, Бог говорит, я вот там вот пройду, провозглашу имя Иеговы, а ты вот тут в ущелье, я тебе рукой закрою, и ты сзади увидишь мою славу. Слава – это то, что окружает его. Бог живет в неприступности, в свете, окруженный славою. И когда это произошло, Моисей светился после этого. Опыт очень мощный. И второй пример я приведу тоже из Моисея, это уже Бог говорит.
Книга чисел, 12:8. Старший брат Моисея Аарон и его старшая сестра Марьям обвинили Моисея. Ну, не понравилось им то, что он сделал. Возмутились. Ну, и как всегда, ну, не только он один лидер, мы тоже. Не только он пророк, и мы тоже. И Бог им показал разницу между ими и Моисеем. И числа 12:8. «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Это вот попали под какие-то левые настроения Аарон и Марьям, где все равны. Не равны все. У каждого есть своя особая функция, особое призвание, особая благодать, лично данная вам. И Бог призывает меня, Бог призывает тебя, чтобы то, что Он тебе дал, и то, что Он мне дал, чтобы мы этим служили другим людям. Потому что если мы это не сделаем, это будет недостаток в церкви. Каждому дана благодать по мере дара Христова, но я не могу быть всем. Человек, который умеет все, не умеет ничего на самом деле. Он ни в чем не разбирается. Это все поверхностно. У каждого есть своя какая-то особая грань, и в этом Божий дизайн, в этом красота, в этом его величие. Когда Бог повелел Моисею строить скинию, он однажды назвал некоторых людей по имени. И он говорит, вот этот человек должен сделать вот это. Не кто-нибудь другой. Он. Для Бога это принципиально. А мы сегодня говорим, нет людей незаменимых. Ну, замените. Наставят эти заменители, потом все пропадает. Не может человек выучиться. Например, если мы говорим, ну, возьмем, давайте так, чтобы более было понятно, выучиться на пророка. Что за безумие какое? Как можно выучиться на пророка? Бог говорит человеку, Бог избирает человека, и Бог начинает ему говорить, как этому можно выучиться. Потому что потом получается, мы просили у Бога слова, Он нам его не дал, и тогда мы взяли его сами. И пошли от себятину всякую говорить. Сегодня столько таких слушаешь пророчеств, думаю, где они это берут? И от имени Бога. А проблема только одна, никто не призывал. Не дано быть пророком. Все ли пророки? Нет, не все. Все ли апостолы? Нет, конечно. Но есть ли апостолы? Конечно, есть. Есть ли пророки? 100%. Потому что церковь, тело Христово, управляется через пятигранное служение. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. И этих людей избирает Бог, а не церковь. Это призвание. Церковь уже может увидеть проявляемое призвание и избрать. Но если у человека нету на это благодати, его избирают, ну, бедное то собрание и бедный тот человек. Это как стиральную машинку использовать вместо самоката. Ну, можно, там тоже какие-то эти колесики есть. Проедешься, даже искры пойдут, весело будет. Но ты испортишь ее. И себя тоже. Поэтому Бог расположил члены в теле Христовом особо, так, как Ему угодно. И мы должны ценить выбор Божий, когда я признаю в человеке его дар и его призвание. И этим самым соглашаюсь с выбором Божьим. А когда я не признаю этот дар, я иду против Бога. И сегодня я очень много слышу сегодня с разных площадок, когда вот именно любой ценой против любого лидерства. У нас проблема сегодня с лидерами. Нам негде взять их. И те, которые есть, и тех пытаются уничтожить. Типа мы все равны, мы сами все можем. Почему-то Бог выбрал Моисея еще до его рождения. Почему-то Бог выбрал Иеремию.
прежде чем образовал его во чреве матери. Почему-то Бог выбрал Павла быть апостолом, а не кого-то другого. И Павел говорит: от чрева матери я был избран быть апостолом. Он суверенен в своей воле. Почему-то свет клином сошелся на Ионе. Ну не хочешь ты идти в ту Ниневию? Не иди, я другого пошлю. Нет, Бог говорит, ты пойдешь. Я все равно сделаю так, что ты пойдешь туда. И он пошел.

0: И благоволение Божье в избрании совершается. Бог избирает людей. Но для того, чтобы понять это призвание, нужно открыть свое сердце. Нужно, чтобы Иисус вечерил со мною, а я с Ним. И недавно я проповедовал, жалко, у нас не все проповеди записались. Зачем мы живем? Какой смысл в моей и твоей жизни? Вот если так разобраться, никакого абсолютно. Если мы не исполняем воли Божьей. Вот она бессмысленна. Ну, вырос ты там, родил детей, построил дом, деревья посадил, и что потом? Дальше. И умер. Чего жил, кто его знает. Так вот, апостол Павел умным людям в Греции, в Афинах, философам, там много таких было умных людей, он говорит, для чего Бог создал человека? Чтобы люди искали Бога, не найдут ли его? И там есть такая очень интересная фраза. Не ощутят ли его? Слово «ощутить» — это обратная связь. Это когда человек переживает Божье присутствие. И вот в этом смысл жизни, чтобы я нашел Бога. А когда я найду Бога, я от Него узнаю, что мне надо делать. И вот когда я знаю, что мне делать, и когда я делаю то, к чему Бог меня призвал, и ради чего Он меня создал, вот это и есть счастье и благословение. Все остальное – несчастье. Если вы не верите, можете мне не верить, но я вам на примере одного из самого мудрого человека и богатого, которого звали Соломон, скажу. Он посвятил большую часть своей жизни, чтобы на практике попробовать, что хорошего в земной жизни. И пришел к выводу – ничего. Все суета, сует и томление духа. Все, к чему мы сегодня стремимся, у него было. У него было много денег, много возможностей, все самое лучшее. Он все это перепробовал, говорит, в этом нету смысла. Суета, сует и томление духа. Дух томится, потому что, говорит, без Бога мы не можем наслаждаться ничем. Что мне не дай, что тебе не дай, если я не с Богом, мне это надоест. Вопрос только в количестве, ну, я скажу, дней, месяцев. Человек о чем-то мечтал, наконец-то добился, ну, месяц-два, потом все это твое. Нету в этом никакого удовольствия. И потом мы новое, и так добились, пока не помрем. Но когда человек знает свое призвание, и когда он идет за Богом, он будет счастлив везде. Он будет счастлив при любых обстоятельствах внешних. Абсолютно они не влияют на его состояние. Он на месте Божьем. Он в руках Божьих. И у него есть Христос, который сказал, «Я пребуду с вами до скончания века». И поэтому он стоит у дверей сердца нашего, и моего, и твоего, и стучит. Но это в том случае, если мы не в общении с ним. Если в общении, он уже не стучит на выход, отпустите меня. Нет, он всегда с нами. Но когда мы теряем от отношения с Богом, он стоит к верующим людям и ждет, пока я и ты, мы откроем дверь своего сердца. И я хочу сегодня молиться и просить, чтобы Бог помог каждому из нас построить вот эти отношения. Иметь общение с Ним. Чтобы мы вечеряли с Иисусом, обедали, завтракали, я не знаю, то есть кому какое время. Это условно, то есть вечерить. Но это просто смысл в том, чтобы иметь общение. В первом веке они были настолько радикальными, мы не такие радикальные, нам далеко до них. Иоанн говорит, если кто учение Христово не несет, в дом даже не пускай. Здравствуйте, вы христианине, до свидания. Чтобы не отвлекаться на все, только с целью евангелизации. Нечем вам разговаривать с вами. Учение Христово не несет. А мы сегодня любим всех. И потом превращаемся в этих всех. Потом не поймешь, где христианин, где не христианин. Никакой разницы нет вообще. И смысл моей жизни, смысл в твоей жизни – найти Бога. И от Него получить
1: слово.
0: Смысл обрести. У каждого человека есть какая-то своя особая задача. Я приведу вам на примере Самсона. Был такой человек, его звали Самсон, герой веры. И до того, как он родился, было сказано, что его предназначение будет таким, что он начнет поражать

Вот он еще не родился, у него вот такое было призвание. Вот точно так апостол Павел, он был призван апостолом от начала. Это Бог решил, не апостол Павел. Хочу пойти, хочу быть апостолом, но хотеть не вредно. Но это не человек не решает эти вопросы. Это очень просто. Мы рождаемся или девочкой, или мальчиком. Кто-то спрашивает у нас, ты хотел бы быть девочкой или хотел бы быть мальчиком? И даже королевство Швеции безошибочно на государственном уровне законно, задокументированно определяет пол человека. И не сомневается, а кто его, может, ты не поймешь кто, может, он хочет быть мальчиком. Или четко выписывает документ. Пойдите, узнайте, везде в шведских документах рождается ребенок, у него есть пол. И никому в голову не придет мысль, а можно...

Как некоторые там говорят, под кровать положи там что-то там, и будет девочка, а другое, это гаечный ключ, будет мальчик. Вот, но это мы не будем об этом. Бог определяет пол человека. И у нас у каждого есть особая функция. Есть красота в мужчине, есть красота в женщине. Они не взаимодействуют.

ну, как дети между собой разбираются. Папа такой переживает, любит дочку свою. Говорит, вдруг что? Бери лопату и бей. Она говорит, папа, я же девочка, бери розовую лопату. Вот, поэтому есть мужское воспитание, то есть есть женское воспитание. Они уникальные по-своему. И то нужно ребенку. Поэтому в Церкви Христовой есть самые разные дары. Они все нужны. Нету бесполезного дара. Все абсолютно нужно. Но у одного есть к этому расположение, способность, благодать, благословение, а у другого к другому. Я когда иногда там говорю там о некоторых теологических вещах, толкования Библии, я говорю прямым текстом, не всем дано. Некоторые обижаются, у нас тоже Библия, мы тоже будем читать. Ну, читайте. Дочитайтесь, вы дочитались уже. Есть те, кому дано, есть те, которым не очень дано это. Да, мы все можем читать Библию. Не все пилоты, не все президенты, не все хирурги. Есть человек, который не может быть хирургом. Почему? Потому что при виде крови он теряет сознание. У него так с детства. А есть наоборот, при виде крови у него проявляется любознательность. То есть ему хочется все это рассмотреть и так далее. Не может человек ростом 1,50 м быть мировым этим звездой баскетбольной. Ну, к сожалению. Он хочет, конечно. То есть, ну, но нет, у него рост такой. То есть у него не получится никогда. Некоторые говорят, а есть исключение. Ну, может быть, есть, я не знаю. Но это редкость. Поэтому у нас у каждого есть свое предназначение. Чтобы его понять. Вот, стою у двери и стучу. И жду, пока мне отворят. Войду к нему и буду вечерить с ним. Вот там нужно этот вопрос решить. И когда мы понимаем волю Божью в своей жизни и начинаем идти за ним, он открывает перед нами двери. Если Бог открывает двери, их никто не закроет. Я проверял. Не закроет. Ты можешь полностью вот так вот сложить руки, все равно твое будет твоим. Не отнимут, не заберут, ничего не сделают. Как бы ни старались. И наоборот, когда это не воля Божья, очень легко. Можно всего лишиться. Очень легко. Поэтому мы уповаем на Господа. И моя задача, твоя задача, смириться под Его крепкую и сильную руку. И что сказано в Библии? И вознесет в свое время. Но вознесет он только в том призвании, которое от него. Если человек не на своем месте, его Бог не может никуда вознести. Он идет против Бога. Но когда человек подчиняется Богу и идет за ним, придет время, Бог его возвысит 100%. И придут все благословения. И все то, чего ищут язычники, приложится. Это прилагаемое, а не основное. Но когда мы прилагаемое делаем основным, вот тогда все перечеркивается. Еще и на Бога как-то умудряется обидеться. Ну ты же знаешь, какой ты. У тебя кроме земного в голове ничего нету абсолютно. При чем тут Бог? Вот он мне то не дал, то ничего только мне не дал. Смирись под крепкую руку Божью. И придет благословение. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы иметь открытое сердце перед Тобою. Мы нуждаемся в том, чтобы иметь общение с Тобою. У Тебя глаголы вечной жизни. Ты есть Дух животворящий. Ты есть дающий жизнь, и всякий совершенный дар приходит от Тебя. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты и прекрасен, и велик. Ты пришел, Иисус, на эту землю, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог мне и каждому открывать сердце для Тебя, чтобы наполняться Тобою, чтобы вечерить с Тобою, чтобы иметь общение с Тобою
и чтобы слышать Тебя в своем сердце, для того, чтобы пришло ясное и четкое понимание того, что есть воля Твоя для каждого из нас, благая, угодная и совершенная, чтобы каждый из нас мог смириться под Твою крепкую и сильную руку, и через нас могли осуществляться Твои планы, намерения и желания сердца Твоего. Мы не ищем своего или для себя, но мы хотим знать Тебя, Господь, чтобы нам исполнять Твою волю, чтобы мы не услышали когда-то, что «отойдите от меня, делающие беззаконие», которые не исполняют воли Отца Небесного. И я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови иметь сердце, которое будет способно Тебе поклониться, которое будет способно услышать Тебя, сердце, которое будет способно пойти за Тобою, сердце чистое сотвори в каждом из нас и Дух правый обнови в нас, чтобы нам была возвращена радость спасения, чтобы мы могли радоваться о горнем, чтобы мы могли смотреть на невидимое, и чтобы мы имели веру, способную победить этот мир. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом, Отец наш Небесный, и мы за все Тебя благодарим, мы поклоняемся Тебе, и мы превозносим Тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.